Но кто же знал, что в далеком девичестве вы метали на дальность ядро? Ах, какая вы правопотешница! Все бы вам не гасить, баловать.

когда вы решились на главную и сорвали последний покров, я сумел прошмыгнуть под диванами

красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню дрожанье ресниц твоих, губы, пахнущие черникою.

первый прыжок, прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

по капле жизнь моя прокапает. Что с того, что музыкант и что поэт? На удачу все растрачу. Был поэт, был музыкант, да сносил до дыр талант. Пусть Господь подштопает.

Однажды олигархи позвали барда Колю приехать с выступлением на чей-то юбилей. И Коля согласился и вылетел в Стокгольм, взяв томик Мураками и свитер потеплей. В салоне бизнес-класса над Хельсинки и Турку он думал, наконец-то их душам нужен свет. Неужто осознали, что в мире, кроме Мурки, есть Бродский, Левитанский и где-то даже Фет? Неужто из отпетых барыг и казнокрадов

комов, наживших на беде. И, встав на ящик с виски, он обратился к пастве тихо.

пофиг, и как-то хорошо. И вдруг, когда катарсис вознес его над миром, пронзая откровеньем о Боге и судьбе, раздался пьяный возглас какого-то банкира: «Колян, а можешь Мурку и чё-нибудь из любэ?» Най-най-на-на-най-най-най-най-на-на-най-най Най-най-на-на-най-най-на-на-на. Он улетал духовно, расхристанный и босый,

вне закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

и друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты,

казаки. За веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие вперед.

Кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нет денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

0: Леопард был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучил.

кредит, сутенер, переводчик, Валера. И такая во мне глубина, и такое во мне осознание, что могу я послать всю вселенную на и нагадить в общественном здании. Вы летаете же, Бога!

0: ага.
1: Сейчас, как же. Времена нынче не те. В долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
2: Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура. Деликатность, ум, фигуры. Хипстер, веган и большой поклонник ЗОЖ.

0: подходит.
1: Человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание, примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю, он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай.

0: поют о жизни
1: и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы.
0: Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.

звать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой, как черт, блаженный, как предтеча.

дважды. Мой друг уехал воевать на Кавказ, а жизнь идет как прежде.

о неуставных отношениях среднего командного звена. Подполковник Матвей Сухостроченко прибыл поездом в город Москву. Получить повышение досрочное и в столице пожить наяву. А Москва, словно девка беспутная, предложила свое сатисфе, расстелив одеяло лоскутное кабаков, казино и кафе. Подполковник вошел в заведение под названием «Последний приют», где под вечер всегда с наслаждением

колыхалися груди бесстыжие с механизмом взведенных сосков. Как потом говорили в милиции, подполковник творил чудеса.

позволял себе всякие глупости, безмятежно шутя и резвясь. А на утро, икая отчаянно, подполковник просил пистолет. И, страдая похмельным раскаяньем, поминутно ходил в туалет. А за темным тюремным окошечком, чуть припудрив помятость лица, оживала Москва понемножечку, не заметив потери бойца.

Говорят, на земле был Бог. Говорят, он учил добру, а у нас целый взвод полег, где служил старшиной мой друг. Он теперь не живой лежит, а вчера мне успел сказать: ах, как хочется, братцы, жить, ах, как страшно здесь помирать. Эх, Алёшка, дружок ты

тайна. Случайно тут раскрылось это дело. Пришел ко мне Шапира, мой защитничек.

0: Тихо река и херувим, поднялся святоофис, а на земле российский ВПК наладил выпускать хэтчбэк комбат Иосиф.
1: Говорят,

давно. Кто же знал, что в далеком девичестве вы метали на дальность ядро? Ах, какая вы правопотешница! Все бы вам не гасить, баловать.

А когда вы решились на главное и сорвали последний покров, я сумел прошмыгнуть под диванами.

самых нелепых моментов создатель творит полотно, которым мы видим всего лишь фрагменты, большего нам не дано.

красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню дрожанье ресниц твоих, губы пахнущие черникою, наготу твою беззащитную, приручившую зверя дикого.

А мне бы все бросить, уехать в Канаду, туда, где индейцы шмалят косяки.

сине. Уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей

0: фашист Вахабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

приобнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.

сна. Кто же знал, что в далеком девичестве вы метали на дальность ядро? Ах, какая вы правопотешница! Все бы вам не гасить, баловать.

А когда вы решились на главное и сорвали последний покров, я сумел прошмыгнуть под диванами

кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

0: фонд. Ну как скажите мне, не мается, как не трубить бараний рог.
1: Бараний рог.
0: Китайцы пьют.

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой. Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе минус 45

нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу, от судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: Отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей.
1: Если он не вождь в интимном плане.
0: А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых.
1: Не, ну вон и как в гробу-то сохранился.
0: Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай,
1: пусть он будет лучше на виду.

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам. И мудрый Бог, доверчивый любовью, меня прости, за что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была.

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно. Отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме. За бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал. Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю. Тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал. Так сказать, держал всегда на стреме. Сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки. Только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как отняв ладони от лица, плакали навзрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: Отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей,
1: если он не вождь в интимном плане.
0: А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

спать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать на Кавказ.

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет. Он у Люськи сосед-анонист, на эротике сделал карьеру. Ты б хоть педиком хит настрочил, ну куда там серьезно.

Ах, какая же права тоска в человеке искать бесконечность и терзать благозвучный минор.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за ней стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что бубль гуляет.

казаки за веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие штыки.

Пускай мы порою не помним, откуда и кто мы, и что посылала купить в магазине семья. На ринге мы с первым ударом выходим из комы, чтоб резко прочувствовать каждый момент бытия. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами своей со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Я правый прямой переехал в родную столицу, и с левой по печени двушку в Кузьминках купил.

0: Зато мы сами свои, со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. За мною теперь Барнаул, Наримар и Анапа, вложивший мощь и натугу в атаку мою. Мне теща связала на счастье трехцветную капу, чтоб знамя российское грело мне зубы в бою. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами свои, со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Пускай говорят, мол, ребята свое отлупили, перчатки заветные вешать на гвоздь не спеши. Покуда небесные рефери счет не открыли, мы двоечкой в голову столько еще совершим. Ведь мы же боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетал не раз, зато мы сами свои, со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас.
1: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
2: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

но я забыл, что есть на свете чувство меры. Мешал я водочку с шампанским и с мадерой. В кармане денежки шуршали, как трава. Но тут явилась милиция.

баг. И рассуждаю, кто здесь умный, кто дурак. Курю дешевый симферопольский табак. И рассуждаю, кто здесь умный, кто дурак.

Еще одну песенку я не планировал петь, но меня очень попросил мой питерский приятель, который работает на русском радио, Витя Грицаенко. Витюня, не переживай, все будет хорошо.

0: Ну как скажите мне, не мается, как не трубить бараний рог?
1: Бараний рог!
0: Китайцы тысяча

Мой друг уехал воевать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать на Кавказ.

Австрия, в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники и два застенчивых бича, знакомых с творчеством.

Ленка, да поскакал бы леса дремучий. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивает.

Да и нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарда на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью.

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Мы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут, наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь?
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию.
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет влечение, а?
1: Ой, скорее бы, бабушки, сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон на Киевском вокзале гомосек повязали. Встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

южное, полуголую твою красу, тело нежное, фото южное, полуголую твою красу. А ты хохочешь, ты все хохочешь.

спать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать на Кавказ.

0: денег нет, какой же мамуты?
1: Ты в бутике ходишь без гроша. Юджи, Юджи,

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе. Когда невольно поживешь

такая штука. Казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую начать жить.

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нет денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охальник,

счастливые завтра и в лешего с бабой Егой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богатым,

пролог у серой могильной плиты. И топчем живых, мол, век наш недолг, на всех

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет. Он у Люськи сосед-анонист, на эротике сделал карьеру. Ты б хоть педиком хит настрочил, ну куда там серьезный поэт. А на днях у поэта в гостях был прозаик Эжан Несознанский.

уйти. Ах, какая же права тоска в человеке искать бесконечность и терзать благозвучный минор.

красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню дрожанье ресниц твоих, губы, пахнущие черникою,

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

прыжок, прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

капли жизнь моя прокапает. Что с того, что музыкант и что поэт? На удачу все растрачу. Был поэт, был музыкант, да сносил до дыр талант. Пусть Господь

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе. Когда невольно поживешь

Казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую начать жить.

лад, сложившийся годами, где суета сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем.

я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме, партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей, вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе минус 45

нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу, от судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей.
1: Если он не вождь в интимном плане.
0: А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню дрожанье ресниц твоих, губы пахнущие черникою,

0: нашему матросу.
1: Вот и все.

Когда моя душа порвется от натуги, истребана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты,

ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль, что меру нашей жизни

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни, уходя. Мы поймем из жизни, уходя.

Однажды олигархи позвали барда Колю приехать с выступлением на чей-то юбилей. И Коля согласился и вылетел в Стокгольм, взяв томик Мураками и свитер потеплей. В салоне бизнес-класса над Хельсинки и Турку он думал, наконец-то их душам нужен свет. Неужто осознали, что в мире, кроме Мурки, есть Бродский, Левитанский и где-то даже Фет? Неужто из отпетых барыг и казнокрадов

комов, наживших на беде. И, встав на ящик с виски, он обратился к пастве тихо.

было пофиг, и как-то хорошо. И вдруг, когда катарсис вознес его над миром, пронзая откровеньем о Боге и судьбе, раздался пьяный возглас какого-то банкира: «Колян, а можешь Мурку и чё-нибудь

о неуставных отношениях среднего командного звена. Подполковник Матвей Сухостроченко прибыл поездом в город Москву. Получить повышение досрочное и в столице пожить наяву. А Москва, словно девка беспутная, предложила свое сатисфе, расстелив одеяло лоскутное кабаков, казино и кафе. Подполковник вошел в заведение под названием «Последний приют», где под вечер всегда с наслаждением.

лифчик батистовый и швырнула ему на погон. Подполковник бывал в ситуациях и умел распорядиться собой, но сейчас

весь, весь позволял себе всякие глупости, безмятежно шутя и резвясь. А на утро, икая отчаянно, подполковник просил пистолет. И, страдая похмельным раскаяньем, поминутно ходил в туалет. А за темным тюремным окошечком, чуть припудрив помятость лица, оживала Москва понемножечку, не заметив потери бойца.

кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет. Праведным плеть, тиранам почести, умным истлеть, от одиночества и дуракам самый счастливый джекпот.

меня, моя любимая, тихий мой свет, мой непоруганный храм. Все, что во мне живет и радует, связано с ней. И если надо, то я за нее даже без смерти.

Вроде бы суббота, захотелось мне культурного досуга. Взяв пивка бутылок 20, чтоб потом не отвлекаться, сел я телек посмотреть с моей супругой. Диктор начал издалека, дескать, с Дальнего Востока страшный вирус начинает продвижение. Чем лечить его не знают, но Минздрав предупреждает: даже водку подвергайте кипячению.

0: опять через вас свихнусь от скорости.
1: Я запомню тебя красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню дрожанье ресниц твоих, губы пахнущие черникою.

Кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

и хочет даму щами окатить. А дама ей кричит в ответ, мол, ничего между нами нет. И что сейчас на этот крик сюда

говорит, что ейный муж, наверное, спит, и, дескать, ей пора домой. И так испорчен выходной, а этот дядя их сосед, в его квартире только нет. И он погладиться зашел, да видно, смех.

и друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом, такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты, аты-баты.

закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню дрожанье ресниц твоих, губы пахнущие черникою.

и хочет даму щами окатить. А дама ей кричит в ответ, мол, ничего между нами нет. И что сейчас на этот крик сюда придет ее мужик, а он по пьяни шибко злой и не в

Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано.

закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

избитая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет на душу.

0: современной цивилизации.
1: Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах.

или тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет в чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома и под утро отвечал на вопрос жены, что вчера похищен был ведьмой незнакомой и укушен ей уже в области спины. А на медне шумный дух в ресторане Стелла в день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело, хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит на стороне.

гадким запашком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю, сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю, и архангел Михаил жмется у

Не зря говорила тебе мама.

Я забью косяк в прихожей, сам себе сострою рожу, как я в зеркале похожий на Вольтера и Руссо. Нынче в тусе стало модно быть избранником народным, и престижно, и доходно, в общем, полный разносол. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. Я звезда телеканалов, я качу со спецсигналом федералов, либералов, социалу-демократ. Если есть цена вопроса, заноси ко мне бабосы, за бабосы все вопросы порешаем в аккурат. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так.

цыканы, то и это. Ох, сильно я устал. Хорошо еще, что баксы для низов почти что святцы, а не то бы открыли Маркса и ебойный капитал. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так, и мандат на депутату от того, что это так.

Пускай мы порою не помним, откуда и кто мы, и что посылала купить в магазине семья. На ринге мы с первым ударом выходим из комы, чтоб резко прочувствовать каждый момент бытия. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами своей со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Я правой прямой переехал в родную столицу, и с левой по печени двушку в Кузьминках купил. За яйца поймал, так сказать, свою синюю птицу, и в партию вольников и дзюдоистов вступил. Ведь мы же

Зато мы сами свои, со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. За мною теперь Барнаул, Наримар и Анапа, вложивший мощи на тугу в атаку мою. Мне теща связала на счастье трехцветную капу, чтоб знамя российское грело мне зубы в бою. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами свои, со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Пускай говорят, мол, ребята свое отлупили, перчатки заветные вешать на гвоздь не спеши, покуда небесные рефери счет не открыли. Мы двоечкой в голову столько еще совершим, ведь мы же боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетал не раз, зато мы сами свои, со судьбы режиссеры, и нашим любимым не стыдно за нас.

Мне в ответ, вон как оно не задалось-то. Говорю я ей, зря ты, бабка, так. Посмотри, как люди поднялись-то. Если жить с умом, будет все ништяк.

0: во след, все крестила, да причитала мне, а вокруг нее то ли Божий свет, то ли солнце садится алое.
1: Еще одну песенку я не планировал петь, но меня очень попросил мой питерский приятель, который работает на русском радио, Витя Грицаенко. Витюня, не переживай, все будет хорошо.

запричитала мать, загласила: сыночку милому 7 лет,

запричитала мать, заголосила: сыночку милому 7 лет,

0: сон грядущий.
1: Еще одну песенку я не планировал петь, но меня очень попросил мой питерский приятель, который работает на русском радио, Витя Грицаенко. Витюня, не переживай, все будет хорошо.

Еще одну песенку я не планировал петь, но меня очень попросил мой питерский приятель, который работает на русском радио, Витя Грицаенко. Витюня, не переживай, все будет хорошо.

0: Спасибо большое.
1: Когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам, и мудрый Бог, доверчивый любовью, меня прости, за что не знаю сам, и станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была.

0: слышишь? А я как-нибудь, я как-нибудь.
1: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье!

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

Однажды олигархи позвали барда Колю приехать с выступлением на чей-то юбилей. И Коля согласился и вылетел в Стокгольм, взяв томик Мураками и свитер потеплей. В салоне бизнес-класса над Хельсинки и Турку он думал, наконец-то их душам нужен свет. Неужто осознали, что в мире, кроме Мурки, есть Бродский, Левитанский и где-то даже Фет? Неужто из отпетых барыг и казнокрадов

Чиков, обкомов, наживших на беде. И, встав на ящик с виски, он обратился к пастве тихо.

Пофиг, и как-то хорошо. И вдруг, когда катарсис вознес его над миром, пронзая откровеньем о Боге и судьбе, раздался пьяный возглас какого-то банкира: «Коля, а можешь Мурку и чё-нибудь

Он поднял запотевшую стопку, оттопырив мизинец кривой, и плеснул содержимое в глотку.

вопросом, как, мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь,

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охальник,